и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

последняя любовь. Нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела меня.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

Mm-hmm.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. С праздником Ивана Купала. Радиостанция Лидер начинает свою работу в прямом эфире. И, конечно же, как обычно, по нашей традиции, радиостанция «Лидер» начинает свой эфир, конечно же, с утренней зарядки, дорогие радиослушатели. Поэтому расслабьтесь, оставьте свои дела буквально полчаса, зарядитесь энергией, позитивом, бодростью, энергией и получите удовольствие. Утренняя зарядка на радио «Лидер».

Итак, доброе утро еще раз, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский, дорогие радиослушатели. Проведу с вами утреннюю зарядку. Итак, запоминайте, что говорят вам в музыке, какие выполняют движения, и вместе с музыкой, с композицией выполняйте движения. Если какие-то упражнения вам не даются по состоянию здоровья, или вы не можете какие-то упражнения выполнять, то можете делать свои упражнения и, конечно же, заряжаться позитивом, заряжаться энергией, заряжаться бодростью с радио лидер. Мы начинаем. Итак, первая наша мелодия.

Дорогие коллеги, дорогие радиослушатели, перед тем, как мы перейдем к следующей нашей мелодии, под которой мы делаем зарядку, я дам вам несколько советов. Первое. Разминка. 2-3 минуты. Начните с подтягиваний. Встаньте, вытяните руки вверх и медленно потянитесь, словно пытаетесь достать до потолка. Задержитесь на 5-10 секунд. Затем плавно вернитесь в исходное положение. Это помогает расправить позвоночник. Далее переходите к суставной разминке. Шея. Плавные повороты и наклоны головы вправо, влево, вперед и назад. Избегайте резких движений, чтобы не вызвать головокружений. Плечи. Круговые движения плечами вперед и назад. Руки. Махи руками, вращения в локтевых суставах и кистях. Туловище. Наклоны корпуса в стороны. Старайтесь вытянуть руку вверх и круговые движения тазом. Ноги. Круговые движения слегка согнутыми коленями, вращение стопами для загрева голеностопа. Второе. Основная часть. Акцент на разные группы мышц. Для шеи, плеч и рук. Круговые движения руками, махи, разведение рук со скрещиванием. На выдохе скрестите руки перед грудью, на вдохе вернитесь в стороны. Для корпуса. Наклоны вперед с вытянутыми руками. Старайтесь коснуться пола, если сложно, чуть согните колени и повороты корпуса с разведением рук. Для ног. Приседания. Спина прямая, вес на пятки, диагональные выпады, подъем на носки. Для пресса. Легкие скручивания или мельница. Заминка. В конце обязательно сделайте легкую растяжку, чтобы расслабить мышцы. Например, наклонитесь к стопам, чувствуя легкое натяжение в задней поверхности бедра. Задержитесь на несколько секунд. Также можно вытянуть руки вверх над головой и встать на цыпочки. И позвольте вам еще дать несколько советов. Дышите правильно. Обычно вдох делают на расслаблении и расширении грудной клетки. Выдох на усилии. Не спешите. Все движения должны быть плавными, без рывков. Слушайте тело. Если какое-то движение вызывает боль, сразу же прекратите его, либо замените на более спокойное. Длительность, оптимальность от 15 до 20 минут. Условия. Занимайтесь в хорошо проветриваемом помещении или на улице, одежда не должна сковывать движение. Если вы новичок, имеете хронические заболевания, перед началом занятий проконсультируйтесь, естественно, со своим лечащим врачом. Это, конечно же, само собой. А мы продолжаем, дорогие радиослушатели, дальше. Я ставлю нашу вторую композицию на зарядку. Продолжаем дальше. Двигаемся.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

подтягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в стороны вверх, потяните.

кобинаки хлопок. Еще раз поднять кобинаки хлопок. Музыку.

0: окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.
1: Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский и утренняя зарядка на радио Лидер. Следующая наша мелодия для зарядки.

0: А теперь, дорогие радиослушатели, следующая наша композиция.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте.

0: Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.
1: И, дорогие радиослушатели, постепенно заканчиваем нашу зарядку, постепенно последний наш трек.

0: Всего вам доброго, товарищи. Удачного рабочего дня.
1: С вами диджей Светогорский, дорогие радиослушатели. На этом наша утренняя гимнастика завершена. Предлагаю вам немножечко расслабиться, прийти в себя после упражнений и послушать замечательные песенки. Это будет «Унесенные ветром» Какао. Давайте послушаем.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

Да я бы поставила, пока я не могу тоже найти. Фаю-фаю.

А, у меня пока боковиков нету. У меня такая песня Генис Лирик. Я люблю тебя, мама. Я люблю ее, мама. Навевает эта песня.

0: Ты же мне обещала, что никогда не уйдешь.
1: Ну, вот так вот произошло. Прости.

Aki bir pamuk git bir sınıf. Fiyatı bir mamoy yine vakit.

А теперь бери на кило, муха, легкий фильм Светлана Соколева.

А тебе 5 утей, давай сбивим с лёсарем. Пока у меня заказчиков нету, посоюзаем мою молоко.

Hacke pipa, voket pjefna. Fuvana fuvete, ikina na kofi.

0: Ah, qué pe. Pavo, qué pefna. Petal. Flufal.
1: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда?

А теперь снова Ева. Не на его люблю, слушаем.

поет по-английски написано. Я не особо английский знаю. Понимаете так?

Ладонь в ладонь, глаза в глаза, молчи. Играет музыка, ярко блестит сатин.

Это по вокалям британик. А Витав по вокалям... А им как любой Никика. Это любимый человек. Не фувай, а не вай, а теперь ее... Ее капофики пофлёфаем, любимый человек.

Вот такая попадали пифля. А тебе? А Кабель Кобяков, моя душа, на что пойдет?

А теперь, а тут Пелевков закипело. Сейчас я только ее найду, а потом подаю. И она умерла.

Aber dumm. Wie toll, Kalalov, хулиганка.

Теперь фон повоенная песня. Мои фавы спею, мои фапатали. 15 минут у нас до конца эфира. До фила.

Ну что, поехали с вами до субботы? У меня на 5 минут нету, все по 12 минут по 3. До новых встреч, фильм. С вами была я, Лева Лифоневко. Так в том...

Песню посвящаю всем, кто вырос сиротой, тем, кому не суждено было понять, что значит

потерял тебя, которую любил. Видать, любовь твою я не оценил. Ты бросила меня, но не в мир чудес, да храня

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем Project, я спою тебе хит, и будет абсент, можно я с тобой?

0: Это был абсент, можно я с тобой, и был Deep Purple, даю тебе хит. А сейчас послушаем Акванеон, буду пьяна, и еще послушаем Артур Руденко, один на двоих, отель.
1: Каждый день одно и то же. Я просто сегодня не поеду домой.

Опусти мокрый занавес небес, отключи обид розетки. Не могу больше выпускаю любовь из клетки.

Это была Анси, это все ты и был Артур Руденко. Один на двоих отель. А сейчас послушаем. Мария Янковская. Сигма. Пой и будет. Аститюн. Ян.

Это был хрупкий шедевр. А сейчас послушаем «Холла, милая», и будут песни «Танцуй» и «Ты моя».

Это были песни «Ты моя», «Танцуй» и «Блахола», «Милая». Ася. Арси Тюнс. «Океан». И будет эта песня моя долгожданная.

0: Все по... Я не против чудес. Нет, я не то говорю.
1: И вдруг протянула мне Эдельвейс.
0: Вот, принимай.

Это была Юлиана Караулова, сильная и тайна Эдельвейса. А сейчас послушаем я «Тише, тише» и будет песня «Я хочу быть с тобой». И еще будет «Резко, резко, гравитация».

Это была дискореска «Гравитация» и песня «Я тише, тише» и песня «Я хочу быть с тобой». А сейчас послушаем «Огонь» и песня «Моя девочка Огонек».

Это были песни «Женщина», «Огонь» и «Моя девочка». А сейчас послушаем песня «Гитара», и будет песня «Это рай».

Это Рай и песня «Эх, гитара». А сейчас послушаем песню «Я думал, что живу, пока не встретился с тобой». И будет это наш вечер.

теплее от каждого слова. Даже молчание стало живым. Я вдруг почувствовал, это так ново. Я становлюсь.

это были песни «Это наш вечер» и песня «Я думал, что живу, пока не встретился с тобой». А сейчас послушаем «Золотое сердце» и будет Григорий Грищук и дуэт «Гравитация, мой родной».

Это были Сергей Грищук и дуэт «Гравитация. Мой родной». И была песня «Золотое сердце». А сейчас, ты моя лапочка, ты моя кошечка.

0: люблю я.
1: Это была песня «Ты моя лапочка, ты моя кошечка». А сам диджей Эвелина. И встречаем Серегу 72 и пожелаем ему легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед своим эфиром я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей-72. И хочу поприветствовать всех, кто сейчас меня слушают на радиостанциях, которые подключены сегодня к нашему эфиру. А подключены Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Музик, Мегамикс. И впоследствии еще одно радио обещалось подключиться. Подключиться нет, не знаю, но будем надеяться. А также хочу поздороваться и поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KIT.com.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если вы, самое главное, адекватный человек. Если вам 21+, и если хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет песенка про Тюмень «А по берегам Туры».

Ну вот и прослушали песню уже про Тюмень, а заказика все нет. Тогда будет пернатая гадалка. Вот, не хотите заказывать, слушайте тогда гадалку.

Ну вот, пока песня играла, я сидел и думал, ну вот накукуй мне эта кукушка нужна, если уже все желания раздала, мне ничего не оставила. Собака она бешеная, а? Снежка тут, упала, говорит, шляпка, в смысле шляпа, принимай.

Вот зачем, я не пойму, этот минус забивать, а? Ну вот что за идиоты? Ну-ка, может, это не минус, сейчас посмотрим.

Вот так вот упала у Снежки шляпа. Снежка, прежде чем выполнить еще твой заказик, я отвечу тебе вот такой композицией.

Ну, а сейчас, как я обещал, Снежка, твой заказик, какая же я бабка, специально эту песенку поставил в ответ на твой заказик.

Вот такой заказик был у меня от Снежки. Ярчонок, как мне тебе жалко. Кроме одного места ничего не видишь и сидишь там вечно. Бедненькая. Пишет, я, говорит, твой любимый геморрой. Понятно, где она сидит. Принимай.

Ты жалуешься на меня друзьям, но мы оба знаем, я твой самый любимый геморрой, без которого тебе скучно жить.

Вот такой вот любимый геморрой, Арчонок. Малинка, а ведь я с тобой совершенно согласен. Давайте, говорит, чаще отдыхать. Вот бы раза 4 в год отпуск бы был месячный. Классно бы было, да? Принимай, Малинка.

Светогорский, елки-палки, вот честное слово, сдам тебя в полицию, будешь отбывать наказание. Украду, говорит, попробуй только. Принимай.

0: Ну, слава богу, не знаю, украл или не украл, но петь перестал, в общем. А Вячеслав заказал женщину в белом.
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж, была бы женщина приятная, а я, ну что ж, меня

такие, и сам попутал адреса, и скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это чудо на груди.

Вот такой вот заказчик у меня был от Вячеслава. А к нам присоединилось радио «Чистый кайф». И я приветствую всех, кто находится на этой радиостанции. Спасибо, спасибо, Сережа, за пожелание легкой волны. Жду ваши заказики в свои личные сообщения. Кто не знает, то в эфире Сергей 72. И я сейчас выполняю заказик от Снежки. Вот только мне удивительно. Зачем заказывать для людей, которых нет на радиостанции? Может быть, слушают где-то, я про это не знаю. Мне глаза, говорит, ее нравятся. Для Алинки от Снежки принимай.

Да, мне кажется, что если бы эту песню я поставил для своей девушки, она бы мне последний шар рыбы выцарапала. Ну ладно, каждому свое, как говорится, малинке ягодка понравилась. Ягоду хочет. Принимай, малинка, ягоду.

Ну вот, Светогорский заказал песню и убежал. Главное, заказал для своей любимой половинки, ни его, ни половинки. Ну ты даешь, Стране угля. Мелкого, правда, но много. Ирчонок. Долго, говорит. Ну, конечно, долго. Пока, ладно, не буду, а то сейчас Остапа понесет. Принимай.

0: Да, Верчонок, целуй меня долго и всего, 18 мне уже есть, так сказать. Но Снежка заказала мне Витю Хакера. Ну что ж, Витю Хакера не знаю, где взять, а песенку принимай.
1: Жил-был хакер Витя в интернете, отсидел ВКонтакте 8 лет, воровал Wi-Fi у соседей и вторгал.

0: друзья. Все! Спасибо!
1: Вот такой вот Витя Хакер был у меня от Снежки. Ну что ж, пришло, наверное, время оставить от себя композицию. А мы, наверное...

Ирчонок, хорошо, что еще не проносит тебя с молодого вина-то, ядрена кочеришка. А я смотрю, Светогорский у нас появился, а я ведь твой заказик придержал для твоей любимой половинки. Вот только твою любимую половинку я тут не наблюдаю, но надеюсь, она где-то слышит. Так что, Леночка, для тебя от Светогорского принимай.

Вот такой заказик был от Светогорского для его половинки. Малинка уговорила. Не буду никому на звонки не отвечать. Только тебе звони давай.

Вот такой у меня заказик был от малинки. Ярчонок, ты какими-то загадками говоришь или шифр какой-то. Лабу-дабу говорит, вот и пойми, что она высказала. Принимай.

Вот такую шифрованную телеграмму послала нам Ирчонок. Снежка, ну куда ты мне строчишь заказы, а? Ты уже настрочила, наверное, на 2 эфира. За один, ну никак их не выполнить, ведь ты не одна сидишь. Вот твою луну принимай.

не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

Фу, наконец-то эта луна закончилась. А у нас Вячеслав пишет, он родился в СССР. Неужели и Ленина видел, а? Принимай.

новым светом. Моя душа навсегда осталась в том теплом лете.

Вот так вот Вячеслав у нас рожден в СССР. Малинка, вот кого ты мне предлагаешь, а я понять не могу. Надо как-то любовью, что ли, заниматься. А она всего лишь печатает текст. Ну и зачем она мне нужна? Принимай.

Ерчонок, сама ты извращуга, а? Только вчера я говорил, что кто меня на юг свозит, елки-палки, а она сразу же, увезу, говорит, тебя я в тундру, сама туда езжай, поняла, да, принимай.

Вот так вот, речонок, в тундру. А что туда, дешевле, чем на юга, что ли? У нас Снежка просит в домовой чат почитать. Ну что ж, на, читай.

Это был Снежки домовой чат. Я не святая, говорит, я настоящая. Это говорит Вячеслав. Не знаю, кто ему такое сказал. Принимай.

Такой заказик у меня был от Вячеслава. Ярчонок, да люлей там раздают. Тоже, говорит, хочет. Ну, иди, получи. А Светогорский заказал мне. Дори-дори, что-то его поперло на шансон.

Вот такой дори-дори у меня был от Светогорского. А от Ярченко у меня будет, а на море горит белый песок. Принимай.

Вот так вот ярчонок у нас скучает по кому-то, кто-то далеко. Ну, думаю, под конец эфира надо что-то веселенькое включить, чтобы люди ушли с хорошим настроением. И я решил посмотреть на ее парфюм, во, вспомнил. Второе слово говорить нельзя, я же все-таки в эфире. Едет принцесса на гулянку.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч, наши дорогие радиослушатели. А ведущие, которые будут после меня вести эфир, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши радиослушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, кроме здоровья, кроме всех благ, вся наша дружная диджейская команда желает еще и вот это.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда с вами проведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергей72 за его эфирчик, ну и настало мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду принимать ваши заказики, я с вами с каждым поздороваюсь и потом поставлю рекламку. А тогда ты кто? Если ты написал, что она гуляет, тогда кто ты? Если ты не Галит, значит ты кто? Как тебя зовут? Если ты написал, что она гуляет. Сообщение всякое здесь. Точнее, написал сообщение или написала. Я не вижу, кто там. А почему же ты тогда написала, что она гуляет? А, ты про Юлю сказала. Нет, ну бывает то, что ты про себя тоже так говоришь. В множественном числе, как будто там где-то ты находишься. Ты говоришь, там пишешь, вот Снежка, то-то, то-то. Так, ладно. Ну, пускай гуляет. Так, хочу поздороваться. Это у нас диджей Скиф, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Снежка, Сергей72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Нифига не фея, Ирина, Я145. Диджей Святогорский, диджей Данчик Котик и юзер 132 и 133. Я всех приветствую. Но я то сообщение видел, что ты написала. Надо было мне просто взять, сфотографировать на телефон и потом показать, что ты мне написала. А ты написала и удалила. Чтобы никто не видел. Так, давайте с вами послушаем рекламку от наших чат-партнеров. Специально подбодрите меня с самого начала.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами!
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, заказиков у меня пока что нет, по-моему. Да, заказиков у меня пока что нету. Я от себя поставлю. Так, у меня где-то... А, вот эту вот композицию. Это у нас будет Сергей Суновский, домовой чат.

И это у нас был Сергей Суновский, дымовой чат. Так, давайте послушаем, наверное, вот эту композицию. Будет у нас Илья Плада, Анастасия Сотникова, «Соседка».

0: И это были...
1: И это были Илья Плодо и Анастасия Сотникова, соседка. И у меня есть два заказика. Первый будет у меня от Снежки. Стас Пьеха Счастье. И второй заказик от Данчо. Аркадий Кобяков. Такая как лед. Слушаем.

Прозвучали два заказика. Первый заказик это был у нас от Снежки Стаспеха «Счастье». И от Данчо Аркадий Кобяков «Такая, как лед». Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился Слава Анисин. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, сейчас посмотрим. Есть такая, нет, сейчас. Так, а пока играет это, точнее, я поставлю, точнее, ищу заказик. Точнее, два заказика. Я поставлю заказ один. От Данчо, это у нас будет Сергей Лазарев, ароматом.

Так, позвучал у меня заказик от Данчо, Сергей Лазарев форматом. Да, я с вами соглашусь. Да, он очень хорошо ведет. Мне тоже нравится. Да, хорошо ведет эфирчик свои, точнее, эфирчики. Так, и у меня есть два заказика. Так, первый заказик у меня будет от Слава Нисина. Ирина Олегова, Игорь Крутой, незаконченный роман. И второй от Снежки. Влад Комар, Королева Снежная. Слушаем.

И это у меня прозвучало два заказика. Первый был у меня от Славы Нисина, Ирины Олеговой и Игорь Крутой «Незаконченный роман». И второй заказик от Снежки, Влад Комар, «Королева Снежная». Так, следующий у меня... А, хочу... Точнее, я хотела поприветствовать. К нам присоединились Маркиза, Никто, Костян 76, 76 регион. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, и у меня будут два заказика. Так, первый от Никто. Боб, девочки. И вторая композиция у меня уже будет. От Костяна 76-го региона. Татьяна Крутукова «Матушка-Земля». Для нашей Снежки Гали.

Позвучали у меня два заказика. Первый был от Никто, Боб девочки. И второй уже был у меня заказик. Так, получается. Так, от Костяна 76-го региона для нашей Снежки Гали. Татьяна Кутукова, матушка земля. Так, следующие два заказика у меня позвучат. Первый будет от Слава Нисина, София Луна, Луна. И второй заказик у меня уже будет от Айната. Drunken Night, Black Lives Bullet.

Походу его удалили этот. Потому что я включаю, он не включается у меня. Сейчас я найду еще.

Позвучали у меня два заказика. Так, так, так, так. Это были у нас от Слава Анисина. София, это Луна, Луна. И второе от Рената. Drunken Night, Black Lives Bullet. Так, следующие два у меня позвучат. От Кости 76-го региона Юрий Шатунов. Каждому свое. И от Данчо, Дана Лахова, На небах.

позвучали мне два заказика от Кости 76 региона. Заказик у меня был для Гали, нашей Снежки. Ей шитонов каждому свое. И второй от Данчо, Дана Лахова на небах. Так, следующий у меня будет от Ник.

Кто? Анне Хеллинг с композицией Лэби. Так, и второй заказик я сейчас посмотрю. Так, получается, да, от Славы Анисина будет. Юрий Шатунов, «Белые розы».

Почали у меня два заказика. Точнее, позвучали, потому что у меня что-то со связью было, поэтому мне не было слышно меня. Так, это у нас были. Так, первый заказ от Рената. Drunken Night. Blake Lives Ballet. Ой, извиняюсь, нет, неправильно. Первый был от Никто. Анхелин Клиби. И второй от Слава Нисина. Юшитонов. Белые розы. Так, следующие у меня два заказика пока позвучат. Так, один заказ остался от 76-го региона. Точнее, Кости 76-го региона. Для Гали. Для Снежки. Бетонарка Параллельный мир. И от Никто Сергей Трофимов. Первая любовь.

Извиняюсь, не ту композицию поставила. Я потом тогда найду, посмотрю. А, подождите. Другие композиции я пока найти не могу. Значит, сейчас я посмотрю Женю.

Posmeten. Ещё сейчас здесь посмотрю в интернете. Поисковики пока. Потому что у меня там Сергей Трофимов. Так вот, вот композиция есть. Женя Трофимов, «Комната культуры», «Первая любовь» сейчас. Вот вот как специально, блин, интернет у меня зависает. Сейчас. Вот специально, блин. Даже это заикается, точнее. Мне как раз надо искать, блин. Скачивать. И вот как раз в этот момент все заикается. Как специально делается. Так, качивается пока эта композиция у меня. Просто мне там заказали две композиции, и я не могу найти там другие. Искала. Вот хочу скачать, там написано, то нельзя скачать, то нет ее, то там какая-то, я не знаю, там, я хотел скачать, вот думал, сейчас скачается, а у меня какой-то там, как файл какой-то, что надо что-то там еще что-то делать там. Короче, не могу найти почему-то. Еще. Найти. Так, готово.

Позвучали у меня два заказика. Первый был у меня, получается, от 76, от Костика 76 региона для Снежки нашей. Бетонарк параллельно мир. И второй от Никто, Жень Трофимов и Комната культуры. Первая любовь. Так, а те я композиции не могу найти. Данча, если ты видишь мои сообщения, ответь. Я тебе написала сообщение в личку. Потому что я не могу найти вот эти композиции. Хочу скачать и не могу скачать. Давайте пока от меня послушаем. Так, это у нас будет тогда Эннели. Точнее, да, Эннели in Entertainment.

Позвучали у меня несколько заказиков. Так, мне помогают, поэтому я не могу никак. Если никто мне, ну, точнее, не уйдет, я немножко задержусь и поставлю эти композиции, которые я не смогла скачать. Мне сейчас помогут скачать, я их поставлю. Точнее, мне это найдут их, я скачаю себе. И потом сюда добавлю и поставлю. Если никто не уйдет. Точнее, слушатель никто. А то я еще это попросила там. Там проблемы с интернетом. И поэтому я не смогла. Точнее, не я, а человек просто. Так. Присылай тогда мне туда, в эту личку, в Максе. И я тогда скачаю. Не могу найти личку. Куда пропал-то? Что-то ищу, не могу найти. Странно.

А куда делась у меня личка в Максе? Я что-то просто не пойму. Может, где-то... В самом конце сейчас я поищу. Так что-то ищу, ищу. Что-то нету. Что, я удалил, что ли? Не могу найти. Странно. Была личка, нет ее. А да, вот и получается, как ждун. Так, ладно, давайте пока послушаем. Это у нас будет шаман. Она того стоит?

композиция, она того стоит. Так, заказик у меня готов. Наконец-то. Так, заказик у меня от Никто. The iTunes Fitting, точнее, Fitline.

Позвучал у меня заказик от никто за Тунес Флетайн. Так, сейчас второй еще у меня позвучит заказик. Точнее, сейчас я его добавлю. Я его скачала. Мне только осталось его добавить, и я его тогда поставлю. Так, сейчас я посмотрю, тот или нет. Нет, это не тот. Там танц. А у меня какая-то другая композиция. Это совсем другая. Это не то. Я не знаю, а что же написано? Вот здесь танц. Им. Что-то. Чафен лайтс. Может быть, просто не до конца? Не знаю, сейчас посмотрим. Я сейчас вам включу вот эту композицию, и вы мне тогда скажете, это или нет. Так, вторая композиция у меня тоже будет. От никто. И Line Light. Сейчас посмотрим.

А я и сказала, что не та композиция. Да. Да, потому что Эль... А, вы уже ее сделали? Сейчас я посмотрю тогда. Ай, так, сейчас. Да. Так, тогда я буду с вами уже прощаться. Услышимся с вами в субботу в это же время с 22. Точнее, с 20.00 до 22.00 поведу я эти 2 часа, буду принимать ваши заказики и, как всегда, выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. И заказик от никто. Элли Тенс им Чефен Лайт. Всем пока-пока.

Всем-всем-всем привет! Я вас приветствую. Диджей Данчо. Вот немножко позже, но мы договорились с диджеем Малая, что она поставит трек. А поэтому все нормально. Но я все же вышел и готов выполнять все ваши музыкальные заявочки. И также, диджей Малая, спасибо тебе за эфир. Вот. Я выполню сейчас первый заказик, который уже прилетел. Я еще в эфир не успел зайти, мне он уже прилетел. От Снежки. А правда, я сейчас не знаю, тот ли я трек нашел. Ну, вроде это тот трек, потому что ты написала Тарасенко, хочешь послушать сильную женщину, вроде. Насколько я правильно помню, ее зовут не Елена, ее зовут Алена. Если ты про именно ту, которая еще ярмарка, судя по поет песню. Вот, поэтому надеюсь, трек тот, поэтому включаю.

0: надеюсь.
1: Трек именно тот нашел. Вот. Ну, я поставлю сейчас следующий трек. Анастасия, Дима Билан, Эпилог. И пойду найду следующий трек. Тоже от тебя, Снежка. Спасибо тебе за заказики, которые прям ты оставил до эфира. Вот. Поэтому слушаем Анастасия, Дима Билан, Эпилог.

0: Вот такой вот трек зазвучал. Так, а я сейчас включу еще один закатик от Снежки. Так. Сейчас я его добавлю. Он как раз загрузился у меня, слава богу. Ярмарка душ трек называется. Спасибо за тоже классный трек. Вот. А мы послушаем данную замечательную композицию.
1: Вывеска криво, под куполом гул. Выберите смысл.

не спой. Возьми, забудешь, зачем. Но где-то в давке и шуме шепчет упрямый огонь внутри. Не торгуй тем, что не купишь, не меняй живое на блестящее, так смотри. Я подошел к прилавку, где продают тишину. Старый седой продавец там прячет улыбку в бороду. Говорит парень, не бойся,

Развучал. Ну, а тут мне Снежка тут пишет. Спасибо тебе. Вот, вспомни за лайф. Точнее, вспомним за лайф. Нет, написал. Между прочим, спасибо тебе. Заказал прям мой любимый трек. Я его очень сильно обожаю. Сейчас поставлю вот эту версию в ремиксе. Она тоже хорошая, поэтому слушай. Вспомни за лайф или Баяну Май, Артём Тото. Поехали.

Спасибо тебе за такой трек, Снежка. Но теперь от меня принимай, тогда я тебе немножечко так отвечу, потому что я поставлю тебе тур Курт Стамана. X-Life, поехали.

Вот такой вот трек прозвучал. Вот. А я выполнил следующий заказик от Снежки. Да, и диджей Светогорский, твой заказик я тоже вижу. Будет Игорь Наджиев, Клон Король. Сейчас. Поехали.

теперь Железногорский принимай свой заказик. Дмитрий Гревцев. Песня Шатунова. Спасибо за такой классный заказик.

получил. А сейчас я выполняю очередной заказик Снежки. Так. Потому что он у меня уже найден. Будет Алексей Глызин. Зимний сад. Так. Поехали.

Прозвучал. Я поставлю следующую композицию. Это будет Дмитрий Гревцев, «Тополиный пух», для диджея Светогорский. Поэтому сейчас я поставлю этот трек.

0: А сейчас прозвучит песня в исполнении группы Диджей Колхоз «У лукоморья дуб зеленый».
1: У лукоморья дуб срубили.

А сейчас, дорогие радиослушатели, я поставлю песню, передал диджей Данчо, поставить для Снежки, без коммента. А песня называется «Сердце матери». Для Снежки от Данчо.

Также я передаю заказ. Это для диджея Данчо, для Снежки, цветочек 7, доченька моя.

последний заказик, который мне передал диджей Данчо перед тем, как он успел вылететь. Гаязов Бразерс, пьяный туман, а заказал ему Снежка.

На этом, дорогие радиослушатели, наш эфир на сегодняшний день заканчивается. Вам всем, дорогие радиослушатели, желаю спокойной ночи, бодрости. Завтра приходите на утреннюю зарядку в 10 утра, которую я буду проводить. И завершив сегодняшний эфир, я хотел бы посетить вам Ильнур Юламанов, председатель сельсовета.

Hágame hoy журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

цветов тебе несу. Ведь май, он твой. Вспоминаю, как тебя назвал своей женой. И не важно, что года летят, не надо их считать. Тем букетом молодых цветов я дал понять.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: ночью.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.